Blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания. Новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя, также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера, новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду, при этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио
1: «Первый». Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тел мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.

0: DFM.
1: Радио, рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нижфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.
3: Радио «Рандеву».

0: Vous écoutez Radio Rendez-vous.
1: Vous слушаете Radio Rendez-vous.
2: Слушайте Radio Rendez-vous.
3: Вы слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первых.
4: Ух ты, ей уж 24. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Радио, которому сегодня исполняется день рождения. О, как хорошо, друзья мои. Представляете, в 92-м году зазвучали эти позывные, и все услышали от радиостанции. Ну, а пели, конечно, Фредди Меркьюри и Монсеррат.

Ой, 36 лет слушаю эту музыку, и она ассоциируется у меня, конечно же, исключительно с радио «Рандеву». Я пришел на радио «Рандеву», когда радиостанция исполнилась 10 лет, а сегодня уже... Мам, дорогая, да я не хочу даже произносить эти цифры. Это какое-то гигантское просто количество цифр. Почему их так много собралось? Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио, на которому сегодня день рождения. Поэтому поздравляем, принимаем поздравления. Пожалуйста, присылайте торты, там, цветы, все, что угодно. Я обязательно передам своим коллегам. Ну, а сам поставлю вам музыку в этом часе. Мы будем с вами слушать в праздничном часе Тома Петти, технологию Magic Cool, Maroon 5, Roxette, Aha, Elephants, Tina Turner, Джека Сваретти и Сула Фрэнк.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатный. Платно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да, радио Рандеву было уже 2 года, когда вышел этот суперхит на нашу планету и залил своим талантом, конечно же, весь мир. Не думаю, что прям в 94-м появилась и на Рандеву эта песня. Скорее всего, чуть позже, но все-таки примерный ровесник нашей радиостанции этот хит Тома Петти «Mary Jane, Let's Dance». Группа его замечательная, Тома Петти Heartbreakers. Вспоминаем то время, когда радио Рандеву только-только открывалось. Это было так недавно, это было так давно. С праздником, друзья! С днем рождения, радио Рандеву! В этом часе будем с вами слушать музыку Magical, группу Maroon 5, Roxette, Джека Сваретти, Аха Солафрей, Элефант, Тину Тернер. И прямо сейчас группа

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-003.
5: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Magical, самая красивая. И рассказываем вам о том, что происходит в Нижнем Новгороде сегодня на дорогах. От Шестербургской улицы до Комсомольской площади будем ехать со скоростью 2 км в час. Время прохождения затора 35 минут. Это максимальный затор. А также от Украинской улицы до Шестербургской, как раз вот туда же, 4 км в час. И скорость прохождения этого участка 15 минут. А остальные меньше 5 минут. Даже пробок нет. Мосты свободны. Средний показатель 0 балла, кроме Мызинского. Из центра 7 баллов. Ну, проводится работа. Ансамбль Maroon 5 и очень симпатичная девушка.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: все без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: мужчин.
1: И о погоде. В этот праздничный день, когда радио Рандеву исполняется 34 года, в Нижнем Новгороде плюс 21 градус. Это в данный момент. Потом будет еще теплее. Ну, как вчера, видимо, такая же история. В автомобиле так вообще жарко. Ужас, ужас, да. И в любом помещении, кстати, тоже. Так на улице достаточно свежо. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Осадки возможны, видимо, как вчера. Точно гарантировать немного, но говорят.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
3: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
7: Радио Рандеву.

товарищи, в 92-м году я еще учился, а радио «Рандеву» уже открылось. Сегодня день рождения. 34 года исполняется радиостанция одной из самых старейших в России, радио «Рандеву». Всех сотрудников радиостанции поздравляем, а это несколько тысяч человек, которые прошли через школу под названием «Радио Рандеву». Вот всем желаем здоровья, хорошего настроения, всего самого-самого прекрасного. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и музыканты, которые дарят нам свою музыку в этот праздничный день. «Дюран Дюран» уже подарили, спасибо за это. Далее группа «Пикник», «Наутилус Помпилиус», «Рок Острова», «Доктор Албан», «Джами Роква» и «Мэ».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Итак, друзья, рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода по сообщению сервиса Яндекс.Карты. Есть единственное место, где определенные трудности. Скорость там упала до 2 км в час. Это было и час назад. Также на Комсомольском шоссе от Шлиссельбургской улицы до Комсомольской площади ползем со скоростью 2 км в час. Время прохождения этого участка около 35 минут. Остальные заторы меньше 10 минут. И мосты тоже свободны. 0.

группа «Рок Острова», радиостанция из Нижнего Новгорода, которая сегодня исполняется 34 года, радио «Рандеву» в ваших приемниках, дорогие друзья. Вы знаете, праздники общие и праздники собственные очень часто переплетаются. И вот сегодня мы с большой радостью поздравляем всех наших радиослушателей, которые родились в этот день, 14 июля. День рождения радио «Рандеву» тоже приходится именно на этот день. Мы поздравляем вас с днем рождения, желаем любви, мира, счастья, всего самого-самого важного, доброго и замечательного. Вместе с вами в этот день родились. Вот некоторые фамилии у меня есть. Гавриил Романович Державин, поэт, государственный деятель. Он родился в 1743 году в этот день, а в 1910 год в этот день родился замечательный мультипликатор Уильям Ханна, который вместе с Джозефом Барберой создал знаменитого Тома и знаменитого Джерри. Он же озвучил, кстати, стоны и прочие звуки, которые издает бедняга Том, когда попадает в очередную передрягу. В 1918 году родился такой мировой киноклассик, шведский кинорежиссер Ингмар Бергман, который создал фильмы «Седьмая печать», «Источник», «Молчание», «Осенняя соната», «Фанни Александр» и, конечно, «Земляничная поляна». В 1919 году родился итальянский киноактер, который стал звездой Франции. Настоящее его имя Анджелина Джузеппе Паскуале Барини, а весь мир его знает по имени Лина Вентура. В 1939 году родился певец, который более полувека олицетворял для нас чешскую эстраду. Карел Гот. Будем помнить этого человека долго, я думаю. Ну, по крайней мере, люди моего возраста. В 1958 году родилась Эльжбета Заянцувна. Такая сложная фамилия произносится, но это замечательная польская актриса театра и кино, которую наш зритель запомнил по фильмам «Ва-банк» и «Новые амазонки». В 1960 году родился Дмитрий Владимирович Врубель. В 1960 году художник-авангардист, самым известным и шумным его произведением, стал граффити на восточной стороне Берлинской стены, изображающую поцелуи лидеров СССР и ГДР Леонида Брежнева и Эрика Хонекера. В 1960 году родилась Татьяна Викторовна Поличенко, которую все знают как автор детективов, очень популярную под именем Полина Дашкова. В 1964 году родился автор и исполнитель собственных песен Тимур Шаов, а в 1975 году «Табу» из «Black Eyed Peas». В 1982 году родился замечательный актер театра и кино Андрей Викторович Терентьев, который сыграл Андрея Смирнова по прозвищу «Спирт» из «Мы из будущего», капитан полиции Роман Козин из сериала «Филин», Махно из сериала «Замаячный» и много других замечательных ролей у этого такого честного артиста, то есть искреннего, такого естественного, потрясающего. Мы желаем успехов. Антонова Анна Ивановна, замечательная актриса, родилась в 1985 году. Из 2006 года она была принята в театр Евгении Вахтанговой. Несмотря на то, что она снимается в большом количестве фильмов и сериалов, она все-таки театральная актриса в первую очередь. И оказывается, уже 20 лет она в театре Вахтангова. И завершаем мы наш сегодняшний рассказ еще одной именинницей. Потрясающей и удивительной, но вот совершенно уникальной певица, которая, ну, я даже не знаю, нет таких слов в моем лексиконе, которые может описать и хотя бы ее одну миллионную часть таланта. Это удивительно, это сказочно, это сумасшедшая рок-фолк певица Пелагея. Она родилась в 1986 году, ей исполняется 40 лет. Сегодня этой красивой, молодой, потрясающей и удивительно настоящей певице. Не случайно она большой друг рокеров, она дружит с Кореновым мостом, с Вабанком и со многим, ну, Гариком Сукачевым, потому что все ее считают своей. Это действительно рок-фолк-певица, и которая может спеть любую песню совершенно и делает это блистательно. Конечно же, завершаем мы нашу историю песней этого великой певицы Пелагея Баленки. Радио Рандеву. С днем рождения всех и с днем рождения Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Мы

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: На звезде.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

была такая отбивка в утреннем программе «Заводи шоу» на радио «Рандеву». Мы сегодня вспоминаем радио «Рандеву» и старое тоже в том числе, и передаем приветы, естественно, в первую очередь всем тем, кто сотрудничал с радиостанцией, был ее сотрудником или просто другом, потому что сегодня исполняется 34 года старейшей радиостанции страны. В 1992 году зазвучал этот милый джингл, который мы услышали в начале часа. И все началось. Спасибо также Лубега за открытие этого часа. Далее будем с вами слушать студию 54, Сергея Мазаева, Майкла Джексона, Томаса Андерса, Шарля Азнавура, Дайр Стрейтс, группу «Свинцовый туман», группу «Чичерина», Майкла Бубле, Адриано Челентано и команду Queen. С днем рождения, радио «Рандеву», радио «Гага». Прямо сейчас в эфире на 103.4 FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Studio 54, музыкальный сувенир, ну и радио-рандеву как музыкальный сувенир, конечно же, может принадлежать каждому, кто настроится на частоту 103.4 FM или в наших современных реалиях просто можно взять и попросить какую-нибудь умную колонку или поставить еще какое-нибудь приложение в свой телефон и слушать нас постоянно. 34 года в эфире. Радио-рандеву сегодня исполняется день рождения, ведь наша радиостанция родилась в 1992 году в этот день. С чем мы поздравляем наших радиослушателей, потому что самое главное, это не те люди, которые ведут эфир, это не те люди, которые продают рекламу, это не те люди, которые придумывают передачи, это наши радиослушатели, потому что только вы виноваты в том, что радио работает, и спасибо вам за это. На этом Блюзов Алексей прощается со всеми. Всем любви, мира и счастья. Еще раз поздравляю вас с праздником под названием День рождения радио Рандеву. Всех своих коллег также поздравляю. Ну и хорошего всем дня. Мы с вами услышимся уже завтра в 8 утра на 103.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат.

0: креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении

0: ОМЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя, также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера, новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
8: Рандеву. Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на пятом этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на пятом этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным «Промрейтинг», в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми и пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя, также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера, новым же генеральным партнером станет «Нижфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
7: Радио Rendez-vous.

0: Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Моя игра. 98. Баста. Баста. Баста. Здесь. 2-2-0-6.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Выксунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Выксы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.
7: Радио «Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». 34 года мы зовем вас на встречу, на свидание. И делаем это успешно, судя по тому, что мы все еще живы. Энике и «Рандеву» в начале часа на радио «Рандеву» в день рождения радиостанции «Радио Рандеву». Я Руслан Станчев, здравствуйте. Я буду с вами сегодня до вечера рассказывать вам о том, какие мы хорошие. А хорошие мы, друзья, потому что вы есть с нами, и вы наша основа, наш фундамент. Все, кто слушает нас все эти годы, треть века на самом деле, да, кто бы мог, конечно, такое представить. Но это случилось, и случилось благодаря тем людям, которые все это время отдавали себя, свои чувства, эмоции, свои знания, свою энергию, увлеченности радиостанции «Радио Рандеву» и вам. В студии Руслан Станчев. Хорошего вам дня, вечера вместе с нашей музыкой. Поздравьте нас, нам будет очень приятно. Ну и песня в честь нашей радиостанции «Queen Radio».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Рики Мартина. Ох, большущий был хит, конечно, в 90-х. Звучал буквально из каждого будильника, из каждого утюга. Живите, друзья, ярко

эфире FM. Совсем скоро появится легендарный Роберт Палмер. И еще одна легенда, супер гитарист и музыкант Крис Ри. Но прямо сейчас песня Элвиса Пресли в нашем эфире «Эмин». Suspicious Minds на 103.4 FM. В студии с вами Руслан Станчев. Добрый день, друзья!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

два величайших вокалиста 20 века. Луча на повороте и Фрэнк Синатра. Песня «My Way». «Мой путь, моя жизнь», песня «Итог». Классика мировой музыки на классической радиостанции «Радио Рандеву», первая FM радиостанция Нижнего. Одна из первых в России. Сегодня мы отмечаем свой очередной день рождения. Нам 34 года. В студии с вами Руслан Станчев. Здравствуйте. И мне очень приятно вас чувствовать, как всегда, по ту сторону эфира. Даже спустя эти многие тысячи выходов эфира я все равно прихожу к вам, как в самый первый раз. И снова очень счастлив и мечтаю, чтобы это длилось бесконечно долго. Мечтаю вместе с группой Aerosmith. Классика мировой музыки «Dream» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: А может,

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске горожане отметили сокращение очередей на заправках. Росстат отметил удорожание бензина на тех же заправках. Также в этом выпуске о том, сколько детей у средней нижегородки. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным Промрейтинг, в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари-НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву», «Великая Барселона», «Монсеррат», «Кабале» и «Фредди Меркьюри» в день рождения радио «Рандеву». Разумеется, не случайно, потому что по стечению обстоятельств, до сих пор непонятно каких, но именно колокольчики из этой чудесной песни, композиции, мини-оперы появились в нашем первом джингле, который сегодня звучит весь день в нашей студии, в студии «Радио Рунду», у себя дома Свет Новатору. Свет, здравствуй, дорогая.
1: Добрый день, всех с праздником.
0: О, честно, я вас в наушниках, я снова слышу Наташу Светло. Давно не виделись.
1: Знаешь, я тут со студентами ходила на экскурсию на одну из радиостанций, ведущие радиостанции помнят меня как Наталью Светлову. Да. Попросила сесть в эфир, и я ему сказала, что в эфире снова Наталья Светлова. И вот просто чувствую, что у человека глаза в кучу съехали. То есть, ну, есть полтора человека, которые помнят эти далекие дни.
0: Я думаю, что не полтора. Но, знаешь, для кого-то это вот детство, да, юность, формирование каких-то взглядов, мировоззрения, первая любовь, я не знаю, там, первая машина, там, первая дискотека.
1: Первый секс.
0: Первый секс, да, разумеется. Знаешь, каким самым большим комплиментом для меня было пару лет назад? Я вообще такой, это просто совершенно фантастическая была история. На мастер-классе стала одна женщина, сказала: знаете, вы для меня больше, чем радио. Я в каком смысле? Понимаете? Мы с вами жили, мы жили в общежитии, вы были нашим фоном всегда. И вот я вышла замуж под вашу музыку. И вы знаете, у нас вот стойкое ощущение, что и наших детей мы начинали тоже под ваш голос, под радио «Рандеву». То есть вы такой соучастник этого процесса. Поэтому, да, радио «Рандеву» — это, конечно, просто такая длинная-длинная история новейшей России, по сути. Ну что, 92-й год? Что это такое, да? То есть, ну, 4 месяца назад бензиновый кризис. Зачем я это сказал, да? Действительно, это же было так. Это же, помнишь, да? Бензиновый кризис. Нет сигарет. До этого сигаретный кризис.
1: Да, даже хочу сказать радиослушателям, что были 3-литровые банки с окурками. Цена 3 рубля, я помню. Это прекрасно.
0: Да, да, да. Да, еще вот буквально на днях все эти спирт-рояли и прочие все чудеса, киоски и прочие истории. Вот радиостанция из ниоткуда в никуда появляется, радиостанция с французским названием. В день французской Бастилии, появившаяся в эфире с таким красивым посылом про такую
1: смесь французского с нижегородским.
0: Французское с нижегородским, да, и это получилось. Вы знаете, я как-то странно себя повел, я сказал Свет Новаторова, но она же принята, наверное, там, ну, должность, и, да, я просто скажу, заслуженный журналист Нижегородской области. Ну, а для меня и для всех людей, которые из радиовещания в нашей стране, это, конечно, один из самых лучших и главных педагогов в части радиовещания. Свет, это ты, Свет.
1: Мне коллега сегодня начал говорить о том, что я там великий теоретик, я ему сказал, что он язык откусил.
0: Ну да, теоретик ты вряд ли, да.
1: Несмотря на то, что, да, я очень давно работаю со студентами, меня трудно назвать теоретиком, потому что я всегда, ну, не знаю, сверяю часы по тому, что сейчас на радиопроизводстве происходит, да, вот, и сейчас происходит много интересного, но, по крайней мере, радио вообще не собирается умирать.
0: Это правда.
1: Во-вторых, локальные радиостанции тоже не собираются умирать, потому что у них есть большие преференции, особенно сейчас, вот. Я думаю, что, ну, в нашей, мягко говоря, непростой ситуации жизненной, именно локальное радио может, ну, конкретно успокаивать и конкретно, не знаю, эмоционально бодрить, да? Потому что только мы на нашей территории знаем, что у нас происходит.
0: Конечно, это мы на своей территории тоже стоим и в очередях на заправочной станции, и также живем, и также все видим, также все чувствуем. Собственно, радио «Рандеву» на самом деле вот всегда с момента вот первого эфира всегда вот эта вот наша такая нижегородскость, да, вот это вот такая вот, она присутствовала, это может кому-то казаться провинциальностью, там. Мне очень нравится быть таким провинциальным, я очень люблю это все. И вот какими были, такими остаемся, все-таки 34 года, да. Да, ты знаешь, ты не поверишь, мы буквально полгода назад из формы ЗАО, помнишь, да, ЗАО, это вообще там 90-е, сначала было ТО,
1: радио. Закрытое акционерное
0: было, общество. Да, да, да, мы только недавно уже просто невозможно было оставаться, мы сделали ООН, чтобы соответствовать просто закону. Это к тому, что эта компания никогда не меняла, по сути, ну, вот форму, да, то есть не бегала из места в место, всегда одна и та же частота. И, кстати, мы получили тоже вот буквально пару месяцев назад на 10 лет лицензию. На следующие 10 лет тоже было непросто.
1: То есть планируется прекрасно.
0: Да, да, у нас большие планы. Да, да, большие планы. Свет, ну, у нас с тобой задача всегда в этот день, ну, кроме того, что мы там люди радио и живем радио, конечно, надо сегодня вот эти вот ностальгические разговоры о тех людях, которые все это создали и привели, в том числе, вот особенно в 90-е, да, в какой-то точке, после которой уже то, что называется, завертелось, мы должны сегодня о них поговорить. Их уже нет с нами. К сожалению, к нашему уже достаточно давно многих нет, но, тем не менее, вот эти вот шутки все, да, которые из 90-х, я сегодня об этом говорил, да, вот Анатолий Юрьевич Новиков, наш директор радиостанции из 90-х, первый, да, директор нашей радиостанции, и вот его шутки, его слова, его афоризмы, да, они известны только очень узкой группе людей, которые были близко, да, но именно эти шутки сейчас, они понятны всем, когда ну, я да, его голосом, да. Его интонацией, вот это все.
1: Ну,
0: да.
1: Нам повезло, он фактически наш бренд войс был, да, да, да, наш, да. Директор.
0: Да, да, да.
1: Я недавно была в музее фотографии в Нижегородском и увидела фото, где человек, как-то поразительно похожий на нашего директора, значит, с каким-то очень старым фотообъективом, значит, что-то там делает, и подписано, что...
0: Но это же был он, да, разумеется.
1: Подписано, что он был одним из инициаторов вообще формирования вот этой вот, вот этого музея и архивов этого музея. Просто хочу сказать, уважаемые друзья, наши радиослушатели, я хочу вам сказать, что это был известнейший фотохудожник, фотокорреспондент и корреспондент, журналист, и затем уже и медиа-менеджер и телевизионного, и радиоэфира. Так что человек очень-очень неординарный.
0: Это правда, да. Да, ну и, конечно, выдающихся способностей, как называется, коммуникативных, да, вот эта вот атмосфера, или, как сейчас говорят, вайб, который он создавал, да, вот своим этим отношением к жизни. Да, тот, ведь он что? Он нас научил любить жизнь, да, вот такую широкую, яркую, да, ну, это, конечно, было...
1: Сейчас очень мало таких гедонистов, оптимистов,
0: да, да, да, да, да.
1: Людей, которые любят жить вкусно,
0: да.
1: Так со смаком, да.
0: Да, да, да, да,
1: да. Да, конечно, но это очень-очень показательно для 90-х годов, когда большая часть СМИ, которые формировались, прямо-таки можно сказать, да, вот у нас там на глазах, их возглавляли люди всегда с именем, очень с такой неординарной личностью. Сейчас прошло это время, но это правильно, потому что сейчас время другого рода менеджеров. Но все равно, когда я вижу человека, который, ну, влюблен в свое дело,
0: это
1: я
0: правда.
1: Сразу понимаю, что это вот традиции,
0: да,
1: которые
0: конечно.
1: Идут из 90-х годов.
0: Ну, кстати, Анатолий Ильич же работал тогда в Ленинской смене, да, ведь?
1: Да, да.
0: Той самой Ленинской смене, вот этой, выдающейся. А Светлана Аркадьевна Колчинская в рабочем работала, насколько я помню.
1: Да, наша основательница,
0: да.
1: Главная учредительница.
0: Да.
1: Вот, наверное, это будет интересно молодым слушателям. Она долгое время после окончания Ленинградского госуниверситета факультета журналистики не могла найти себе работу. Это было очень сложно. Тогда было много журналистов, и пробиться сквозь эту вот плеяду ярких журналистов, газетных тогда, да, было очень тяжело. И она долгое время работала в отделе писем газеты «Нижегородский рабочий». И в 90-е годы, когда у нас начали формироваться первые институты, вот институты государственные, я имею в виду, и у нас появились первые мэры и губернаторы, да, и вот немцовский период, многие не вспоминают, а вот Амари Хасанович Шаразов, наш первый мэр, он как раз-таки и открыл вот этот вот, дал зеленый свет всем новым медиа, которые тогда формировались. И формировались, ну, буквально раз в неделю. Новые газеты, новые вообще какой-то там, ну, не знаю, холдинг, да, печатный тогда. Вот. И у Светланы Аркадьевны началась ее карьера, вот, скажем, после 45 лет. Это тоже очень...
0: Удивительная
1: очень
0: история. Да, у Анатолия Юрьевича также, в принципе, тоже. Это уже, в общем-то, были состоявшиеся люди, да, как бы. Особенно по тем временам. Это сейчас, может быть, кажется. Сейчас же у нас это молодежь-то уже вот с каждым днем все... Еще немножко и я буду молодым. Еще чуть-чуть мы близко к этому идем. Тогда все-таки 45 лет, это были прямо вот 45 лет.
1: Да, да, люди, да, уже такого предпенсионного,
0: ну, да,
1: возраста.
0: Да, да. И вот они, по сути, начинают эту вот новую свою жизнь, в которой вот это начинается все, вот это вот движение по вертикали, по горизонтали. Ты сейчас сказала про Амари Хасановича. Вот я, поскольку работаю еще депутатом, да, мы же вот буквально проголосовали, вот это было, по-моему, в прошлом году, назван сквер же в его честь, в сортировке. Это очень заслуженно, здорово.
1: Заслуженно, да. Потому что благодаря его усилиям на самом деле произошло становление системы СМИ в нашем регионе. И появилась Волга и другие телекомпании. Да. Ну, грустно, конечно, об этом говорить сейчас тем, кто не слушает телевизор, да, он не смотрит телевизор и почти не слушает радио, кроме как вот того времени, когда в автомобиле находится. Но, тем не менее, ну, давайте представим тот момент, что вот интернет... А, кстати, вам можно сейчас это представить достаточно легко? Интернет – все, а вот традиционные медиа живы. И вот вы вернулись к этому интересному, старинному, традиционному ресурсу. И верьте мне, вот, например, если говорить о радио, то вы будете в состоянии прослушать достаточно большой объем вещания, потому что там будут ваши любимые песни, да. Там будут, ну, возможно, нужные вам новости, какая-то необходимая, ну, может быть, рекламная информация, которая не так бесит.
0: А где-то даже знакомые голоса, которые иногда и успокаивают еще. И убаюкивают местами. Снаркадина Колчинская, Анатолий Ильич Новиков, основатели радиостанции, которые, по сути, вот создали ту атмосферу, да, ту экосистему, в которой вот уже мы, как тогда называл нас Наркадина, пионеры, получили доступ уже к управлению, да, стали там совладельцами радиостанции, и то, что называется, вот уже эти вот, для кого-то они лихие 90-е, для нас 90-е были совершенно невероятно, на мой взгляд, интересные,
1: ну,
0: и сказочные.
1: Ну, да, 20 лет стать соучредителями большого ресурса,
0: да. Ну и, конечно, радиостанция, которую слушали там 300-400 тысяч человек в сутки, была аудитория, да, ну, тогда по-другому было, там радиостанция была, собственно, 2,5, да, поэтому, тем не менее, да, я просто помню эти времена, это, конечно, была совершенно другая история, и это, конечно, удивительно, что 20-летние, там, 23-25-летние люди сидели в эфире с сознанием дела, рассказывали о жизни.
1: Ну да, нет, это, конечно, было несколько нелепо, да, если мы сейчас...
0: С точки зрения радиовещания мирового, конечно, странно было, да.
1: Да, но с точки зрения тогда адекватности восприятия аудитории, мне кажется, все было прям на уровне.
0: Ну да.
1: У нас еще были видео сразу приложения, конечно. То есть у нас сразу была конвергентная журналистика,
0: о которой никто не знал. Да, у нас уже все было, да. Мы в этом смысле опередили, конечно, да, и задавали там. Да, собственно, ну, так получилось. Собственно, поэтому мы и живы. Уже никого нет. Все же подходили к станку, все пытались сделать местную станцию. Многие люди. Ну и где все? Да? Свет, я недавно пытался, ну, представить, ну, вот так вспомнить людей, ну, кого я помню, у тебя память лучше, чем у меня. Мне показалось, что вот за эти 34 года, ну, где-то под 1000 точно работала на радиостанции в разные времена, в разных... Ну, помнишь, да, вот...
1: Ну, в штате порядка 300.
0: 300, да. Ну,
1: приходящих, уходящих, ты прав, да, где-то около 1000 человек.
0: Ну, просто в пиковой точке, я помню, когда эфир был прямой 24 часа в сутки, не было ни интернета, ни программ, ничего, да, когда нужно было каждую песню доставать, компакт-диск и менять, помнишь, да, у нас работало 75 человек, я помню этот момент, 75 человек.
1: Да.
0: Было 12 ведущих эфира, которые вот посменно приходили.
1: Я помню, что у нас было три водителя дежурных.
0: То есть в какие времена такой завод по производству, да, контента и всего остального. Я уж там молчу про количество суперзвезд разных времен и разных поколений, которые были в нашей студии. Такие были времена. Мы сейчас не то чтобы ностальгируем, мы скорее больше информируем. Да?
1: Ну вот сейчас мы буквально час тому назад беседовали с еще одной бывшей сотрудницей радио Рандеву, Натальей Власовой, которая передает тебе большой привет.
0: Наташа, привет тоже.
1: Она руководитель очень большой компании «Новые медиа». Может быть, молодежь ее знает по проекту «Вместе медиа». То есть это большая такая конференция, где собираются молодые всякие исследователи.

0: разным продолжением, да, с разными реакциями.
1: Это правда. Вот мы сейчас вспоминали период там 90-х. Он, конечно, был очень своеобразным. Все было дико. И дикий бизнес, и дикая манера поведения, да, и вот эти бесконечные алковстречи там, да, какие-то, да, которые сейчас молодым людям покажутся сверхтоксичными. Я заставила своих студентов посмотреть в этом году «День радио». Спросила, ну как вам фильм? Они сказали, ужасный.
0: Ужасно.
1: Ужасно.
0: Кто они эти люди?
1: Все, да. Во-первых, они все пьют.
0: Да, да.
1: Вот.
0: Ругаются.
1: Во-вторых, ну да, ругать. Вообще все, что происходит в эфире, это ужасно, да. Так далее. Ну, вот, это как раз поколенческая история. Вот. Поэтому, ну, надо делать определенные скидки. Да, мы прошли вот через вот эти тяжелые слои времени. И, ну, сейчас такие, как мне кажется, мы такие, немножечко похожи на дуб. Чуть задубевшие листья еще есть. И ждем, когда Наташа Ростова подойдет и что-то там хорошее скажет под этим дубом.
0: Свет, говорить почти 26 минут. Я понимаю, что мы гожим голосом с тобой это делать долго, но просто наша аудитория, она как бы считает, что нужно иногда послушать песни. Это, кстати, нормально, да, мы понимаем все это, поэтому мы сейчас будем закругляться. Я, не прощаясь с тобой, но прощаясь с тобой в эфире, хочу сказать... Вот спасибо всем нашим поколениям. Вот мы раз в 5 лет ездим на проходе. У нас Света организовывает процесс, и мы на каждый юбилей, Бог даст, может, и в следующем году отправимся, если будет солярка, на теплоходе. И у нас собирается, у нас получается сейчас 7 поколений. Вот сейчас уже, по сути, здесь 7-е формируется. Да, 7 поколений радиостанции, да? То есть это 7 людей, причем некоторые, ты помнишь, даже между собой не знакомы,
1: да,
0: не,
1: да,
0: пересекались.
1: Конечно.
0: Тем не менее, вот удивительным образом на этом корабле все 7 поколений как-то сливаются, да, вот как ока впадает в Волгу, да, и все это. И это действительно там сотни людей, которые работали на постоянной основе, и еще там не одна сотня, которые приходили, уходили недолго, были из них, многие стали там большими музыкантами, большими психотерапевтами,
1: большими чиновниками,
0: известными бизнес-тренерами, там, кем только не стали эти люди, то есть если вот сейчас перечислять всех, там, да, депутатами, кстати, Саша Алехин, ты знаешь, да, тоже муниципальный депутат, он в Москве.
1: Депутат Мосгордумы.
0: Нет, он не думал, он там маленький, как это, управы, но он собирается, насколько я понимаю, делать эту карьеру, тоже работал на радио Юмор-ФМ, да, людей веселил, ну, после радио Рандеву уехал в Москву, работал, ну, и так далее. Очень много менеджеров, которые занимаются радиовещанием. Наташа Власова, да, Павлик Пронин, да, ну, все, кто продолжает жить радио и все, кто в это вкладывает. Дочь твоя тоже занимается,
1: да,
0: радио.
1: Да, и недавно как раз спорила с представителями.
0: И, кстати, родилась на радио и занимается радио.
1: Да-да-да, спорила с представителями там медиа-менеджмента и говорят, ну, Ксения, у вас все-таки нерелевантный опыт. Она говорит, в смысле? Я 27 лет на радио. А сколько вам лет? 27.
0: 27, да. 27. Я хочу поздравить всех, кто принимал участие в нашей вот этой вот большой радиопрограмме длиной в 34 года. Свет, тебе, конечно, потому что ты всегда была и остаешься сердцем и душой этой радиостанции.
1: Тебе
0: человеком
1: тоже,
0: который всегда подставляет нам плечо, всегда с нами, рядом. Ты знаешь, что мы с тобой там не просто дружбаны и близкие, а такие, нас связывает жизнь, ну, так, треть жизни там, ну, радиостанция треть века, да, больше половины жизни нашей, а мы провели вместе. Я с такой благодарностью большой очень тебе и всему тому, что ты для радио в России вообще делаешь, делала, делаешь и будешь делать, все твои студенты, которые время от времени приходят к нам и у нас начинают работать. Например, Ира Ростова тоже, да, вот сейчас из нашей, она уже пару лет работает, да, тоже же, ну, училась.
1: Ходит
0: к тебе, да. Ну, в общем, друзья мои, если дело касается радио, все к Свете, да, тут без вариантов, то, что называется. Света, я тебя благодарю, пойдем накатим.
1: Пошли.
0: Да, мне кажется, такой у нас план. Ну, а я поставлю тебе песню, которую ты, разумеется, знаешь, любишь. Это твой Алан Сушон, твой замечательный, да, Фюль, Сентименталь, да, да, сентиментальные люди. Какие были, такие остались здесь на радио Рандеву. Свет Новаторов, Свет, спасибо.
1: Спасибо.
0: Пока.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какой процент горожан пересел с автомобилей на автобусы? Тем временем городские власти снова решили поменять нумерацию автобусов. Также выпуски о работе для подростков. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство News.NN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, в CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н», междугородний общественный транспорт получит номера от 500, новую нумерацию обещают вводить постепенно. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий для школьников – курьер, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала, промоутер, официант, бариста, а также сотрудник ресторана быстрого питания и разнорабочий. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: прогноза погоды.
6: ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
12: Радио «Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Give me back my sun. Верните мне мое солнце. Это Sky Fashion at Krakow. Песня, записанная при участии радио «Рандеву». В начале часа, сегодня 14 июля. Сегодня день рождения нашей радиостанции. Вы это уже знаете. Я вас очень сердечно благодарю за ваше участие, ваше внимание в нашей жизни, в нашей судьбе. Эти 34 года – это наше с вами 34 года, треть века вместе с вами на одной волне. Я Руслан Станчев, желаю всем хорошего вечера, отличной музыки сегодня, как, собственно, и всегда у нас шикарный плейлист, он собирается вручную, этим на радиостанции занимаюсь я уже много лет, и сейчас это делаю наиболее ярко и интересно, от всей души, каждый день собираю для вас эфиры. Вслед за Sky Fashion появляется песня трех поколений. Недавно это стало нам с вами известно на концерте Басты, который здесь поставил рекорд. Он же появляется в нашем эфире. Давайте споем эту песню вместе. «Моя игра». Баста на радио «Рандеву». 2, 0, 6.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

12 минут. Сверяем часы и чувства. Это Тесла Бой и Ребекка на 103.4 FM. Плюс 22 градуса сейчас в Нижнем Новгороде. Облачно, прояснение. Кажется, осадков сегодня больше не ожидается, но это не точно. Завтра среда, плюс 24, небольшой дождь. Четверг, плюс 17, небольшой дождь. Пятница плюс 20, начиная с выходных снова тепло, 24 в субботу, ну а в воскресенье, понедельник и вторник возвращается жара, плюс 27 и даже плюс 30 градусов обещают всем жителям Нижегородской области. На дорогах ситуация 5 баллов, я вижу, это желтая зона, ну то есть движение есть, но оно такое не агрессивное. Ну понятно, примерно на 20-30% машин меньше, и этому есть, конечно, логические объяснения, которых вы превосходно знаете, особенно те, кто в эту минуту слушает меня в очереди за бензином. Хорошо, что он хотя бы стал появляться, и формат «чет-не-чет» сделал эти очереди длиною в час, а не в 3 или в 4, которые были недавно.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Records. Чувствует себя хорошо, всегда хорошо. Канадский музыкант Майкл Бубле, он, кстати, выступал на открытии чемпионата мира по футболу, но на том матче, где играла Канада, в Канаде, вместе с Элнис Моррисетт. Они канадцы, да. I'm feeling good.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву», старейшая радиостанция России. Нам сегодня 34 года. Enjoy the silence, когда слова не имеют значения и надо слушать тишину. Да, это очень хороший текст группы Depeche Mode. Мне, конечно, выдающаяся композиция с главной пластинки «Violet». Это 90-й. Пластинка эта даже старше, чем наша радиостанция. Хотя, казалось, куда уж, тем не менее. Depeche Mode с нами все время истории нашего радиовещания. В студии с вами Руслан Станчев. Я очень вас благодарю за ваше внимание, особенно тех, кто с нами с 90-х, кто помнит наше становление. Это неожиданно, когда совсем тогда еще юные и молодые ребята делали радио буквально с колес. Спасибо вам. Еще одно классическое произведение. Французская певица Desireless, ее суперхит «Варк».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я

Потихонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о росте популярности общественного транспорта в городе. О новых масштабных пробках на Канавинском мосту. Но вначале о росте стоимости проезда переправы через Волгу. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, в CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н», междугородний общественный транспорт получит номера от 500, новую нумерацию обещают вводить постепенно. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий для школьников курьер, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала, промоутер, официант, бариста, а также сотрудник ресторана быстрого питания и разнорабочий. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: Радио «Рандеву»?

Вы слушаете радио «Рандеву» Фредди Меркьюри Монсеррат Кабалье. Барселона, и нам эта песня особенно дорога, поскольку часть ее внутри нашего первого джингла, который мы очень любим и которому 34 года, как и наша радиостанция, и каждый год в день рождения я достаю его из наших архивов и ставлю в эфир. Мне это кажется интересным, важным. Это наша память, это наша история. Вообще история Нижегородского радиовещания. Это радио «Рандеву», как и, по сути, история, новейшая история нашей страны. Конечно же, мы лауреаты премии Нижнего Новгорода. Мы владельцы «Радиомания», лучшей радиостанции страны. У нас есть все награды и все знаки отличия, подтверждающие, что мы кое-что умеем в своей профессии и делимся с вами этим. В студии с вами Руслан Станчев. Еще час с лишним. Мне очень хорошо с вами. Надеюсь, это

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежности. В надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Я бы встал на луну, не глядя, мне с нее бесконечно падать, заглядывать рыбам в глаза. Этот остров мне рассказал о привычке.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

того, Мик Хакалы, Simply Red в нашем эфире. 14 июля, день рождения радио Рандеву, 34 года. Я даже написал стихотворение, было вдохновение. Оно есть на моей странице ВКонтакте или в моем телеграм-канале «Станчев говорит» или в «Максе» где-нибудь найдете. Но я с удовольствием вам прочитаю то, что я чувствую сегодня. Короткое очень стихотворение. 34 и стаж и возраст, так долго в эфире не держится каждый, где голос и дар, единственный доступ остаться собой, не предав себя даже. Вы по ту сторону, где нет имен, где ритмы и паузы держат пропорции, где время в эфире не просто закон, а воздух, в котором мы в полной кондиции. С праздником, друзья!

Гитара Фил Коллинз, Do You Remember, классика мировой музыки. Смотрел внимательно в сводку погоды, а ведь дождей-то не обещали, они случились. Вот так бывает, да, все не всегда и не стопроцентно точно. Дождь, друзья.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

FM, это радио Рандеву. Для меня вечный двигатель нашей с вами жизни — это всегда любовь. И она лежит в основе любого позитивного действия, любого важного счастливого события. Этого я вам и желаю. И сегодня делюсь с вами своей любовью к вам. Ну а вы все эти 34 года истории радио Рандеву делитесь с нами. Это все очень взаимно, и для меня это чрезвычайно важно. Я это чувствую и вас за это благодарю. Сегодня 14 июля, 34 года нашей радиостанции. Спасибо за поздравления, за ваши реакции в социальных сетях. Да, я все это вижу, все замечаю, все

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: вами радио «Рандеву». Сегодня еще один хороший день в нашей истории, в нашей жизни, в истории нашей радиостанции. Мы перешагнули очередной рубеж, 34 года, движемся к следующему юбилею. Живы, передаем всем привет, сопротивляемся суровой действительности, шлифуем наш формат, отбираем для вас каждую музыкальную композицию, поддерживаем вас, поддерживаем ваше настроение, подбадриваем, да, если хотите. Танцуем вместе с вами все эти 34 года наш виртуозный, красивый танец под названием «Танец радио Рандеву». Я Руслан Станчев, и я вас оставляю с хорошей музыкой. Я еще вернусь в начале часа, где вы послушаете мой разговор со Светой Новатровой, одной из основательниц нашей радиостанции, мой большой друг и один из лучших педагогов по радиовещанию в России. Но это чуть позже. Я Руслан Станчев. Спасибо вам за внимание. Вернусь к вам скоро. Всего хорошего.
1: Senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске какой процент горожан пересел с автомобилей на автобусы? Тем временем городские власти снова решили поменять нумерацию автобусов. Также в выпуске о работе для подростков. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, в CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н». Междугородний общественный транспорт получит номера от 500. Новую нумерацию обещают вводить постепенно. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий для школьников курьер, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала, промоутер, официант, бариста, а также сотрудник ресторана быстрого питания и разнорабочий.
10: Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
11: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
12: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
13: Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.

0: Вы слушаете радио «Рандеву», «Великая Барселона», «Монсеррат», «Кабале» и «Фредди Меркьюри» в день рождения радио «Рандеву». Разумеется, не случайно, потому что по стечению обстоятельств, до сих пор непонятно каких, но именно колокольчики из этой чудесной песни, композиции, мини-оперы появились в нашем первом джингле, который сегодня звучит весь день в нашей студии, в студии Радио Рундул, у себя дома. Свет Новатор. Свет, здравствуй, дорогая.
1: Добрый день, всех с праздником.
0: О, честно, я вас в наушниках, я снова слышу Наташу Светло. Давно не видели.
1: Знаешь, я тут со студентами ходила на экскурсию на одну из радиостанций, ведущие радиостанции помнят меня, как да. Наталья Светлова да. попросила сесть в эфир, и я ему сказала, что в эфире снова Наталья да, Светлова. Да, да, да, да, да, да. И вот просто чувствуя, да. что у человека глаза в кучу да. съехали. То есть, ну, есть полтора человека, которые помнят да. эти далекие дни.
0: Я думаю, что не полтора. Но, знаешь, для кого-то это вот детство, да, юность, формирование каких-то взглядов, мировоззрения, первая любовь, я не знаю, там, первая машина, там, первая дискотека.
1: Первый секс.
0: Первый секс, да, разумеется. Знаешь, каким самым большим комплиментом для меня было пару лет назад. Я вообще такой, это просто совершенно фантастическая была история. На мастер-классе стала одна женщина, сказала: знаете, вы для меня больше, чем радио. Я в каком смысле? Понимаете, мы с вами жили, мы жили в общежитии, вы были нашим фоном всегда, и вот я вышла замуж под вашу музыку, и вы знаете, у нас вот стойкое ощущение, что и наших детей мы зачинали тоже под ваш голос, под Радио Рандеву. То есть вы такой соучастник этого процесса, поэтому, да, Радио Рандеву — это, конечно, просто такая длинная-длинная история новейшей России, по сути. Ну что, 92-й год, что это такое, да? То есть, ну, 4 месяца назад бензиновый кризис. Зачем я это сказал, да? Действительно, это же было так. Это же, помнишь, да? Бензиновый кризис. Нет сигарет. До этого сигаретный кризис.
1: Да, даже хочу сказать радиослушателям, что были 3-литровые банки с окурками. Цена 3 рубля, я помню это прекрасно.
0: Да, да, да. Да, еще вот буквально на днях все эти спирт-рояли и прочие все чудеса, киоски и прочие истории. Вот радиостанция из ниоткуда в никуда появляется, радиостанция с французским названием. В день французской Бастилии, появившаяся в эфире с таким красивым посылом про такую
1: смесь французского,
0: да,
1: с нижегородским.
0: Французское, да. С нижегородским, да, и это получилось. Знаете, я как-то странно себя повел, я сказал Свет Новаторова, но у нас же принято, наверное, там, ну, должность, и, да, я просто скажу, заслуженный журналист Нижегородской области. Ну, а для меня и для всех людей, которые из радиовещания в нашей стране, это, конечно, один из самых лучших и главных педагогов в части радиовещания. Свет, это ты, Свет.
1: Ну, мне коллега сегодня начал говорить о том, что я там великий теоретик, я ему сказала, что он язык откусил.
0: Ну да, теоретик ты вряд ли, да.
1: Несмотря на то, что да, я очень давно работаю со студентами, мне трудно назвать теоретиком, потому что я всегда, ну не знаю, сверяю часы по тому, что сейчас на радиопроизводстве происходит, да, вот, и сейчас происходит много интересного, ну, по крайней мере, радио вообще не собирается умирать.
0: Это правда.
1: Во-вторых, локальные радиостанции тоже не собираются умирать, потому что у них есть большие преференции, особенно сейчас, вот. Я думаю, что, ну, в нашей, мягко говоря, непростой ситуации жизненной, именно локальное радио может, ну, конкретно успокаивать и конкретно, не знаю, эмоционально бодрить, да, потому что только мы на нашей территории знаем, что у нас происходит.
0: Конечно, это мы на своей территории тоже стоим и в очередях на заправочной станции, также живем и также все видим, также все чувствуем. Собственно, Радио Рандеву, на самом деле, вот всегда с момента вот первого эфира всегда вот эта вот наша такая нижегородскость, да, вот эта вот такая вот, она присутствовала, это может кому-то казаться провинциальностью, там, мне очень нравится быть таким провинциальным, я очень люблю это все. И вот какими были, такими остаемся, все-таки 34 года, да. Да, ты знаешь, ты не поверишь, мы буквально полгода назад из формы ЗАО, помнишь, да, ЗАО, это вообще там 90-е, сначала было ТО, радио.
1: Закрытое акционерное
0: было, да,
1: общество.
0: Да, да, мы только недавно уже просто невозможно было оставаться, мы сделали ООН, ну, чтобы соответствовать просто закону. Это к тому, что эта компания никогда не меняла, по сути, ну, вот форму, да, то есть не бегала из места в место, всегда одна и та же частота. И, кстати, мы получили тоже вот буквально пару месяцев назад на 10 лет лицензию. На следующие 10 лет тоже было непросто.
1: То есть планируете прекрасную,
0: да, да, у нас
1: жизнь.
0: Большие планы, да, да, большие планы. Свет, ну, у нас с тобой задача всегда в этот день, ну, кроме того, что мы там люди радио и живем радио, конечно, надо сегодня вот эти вот ностальгические разговоры о тех людях, которые все это создали и привели в том числе вот, вот особенно в 90-е, да, в какой-то, какой-то точке, после которой уже то, что называется, завертелось, мы должны сегодня о них поговорить, их уже нет с нами. К сожалению, к нашему уже достаточно давно многих нет, но, тем не менее, вот эти вот шутки все, да, которые из 90-х, я сегодня об этом говорил, да, вот Анатолий Юрьевич Новиков, наш директор радиостанции из 90-х, первый, да, директор нашей радиостанции, и вот его шутки, его слова, его афоризмы, да, они известны только очень узкой группе людей, которые были близко, да, но именно эти шутки сейчас, они понятны всем, когда ну, я да, его голосом, да. Его интонацией, вот это все.
1: Ну, да. Нам повезло, он фактически наш бренд-войс был, да, да, да, наш директор.
0: Да.
1: Я недавно была в музее фотографии Нижегородском и увидела фото, где человек, как-то поразительно похожий на нашего директора, значит, с каким-то очень старым фотообъективом, значит, что-то там делает, и подписано,
0: но
1: что...
0: Это же был он, да, разумеется.
1: Подписано, что он был одним из инициаторов вообще формирования вот этой вот, вот этого музея и архивов этого музея. Просто хочу сказать, уважаемые друзья, наши радиослушатели, я хочу вам сказать, что это был известнейший фотохудожник, фотокорреспондент, и корреспондент, журналист, и затем уже и медиа-менеджер и телевизионного, и радиоэфира. Так что человек очень-очень неординарный.
0: Это правда, да. Да, ну и, конечно, выдающихся способностей, как это называется, коммуникативных, да, вот эта вот атмосфера, или, как сейчас говорят, вайб, который он создавал, да, вот своей, своим этим отношением к жизни. Да, тот, ведь он что, он нас научил любить жизнь, да, вот такую широкую, яркую, да, ну, это, конечно, было...
1: Сейчас очень мало таких гедонистов, оптимистов, да. Людей, которые любят жить вкусно, так со смаком,
0: да.
1: Конечно, но это очень-очень показательно для 90-х годов, когда большая часть СМИ, которые формировались прямо-таки, можно сказать, да, вот у нас там на глазах, их возглавляли люди всегда с именем, очень с такой неординарной личностью. Сейчас прошло это время, но это правильно, потому что сейчас время другого рода менеджеров. Но все равно, когда я вижу человека, который ну, влюблен в свое дело,
0: это
1: я
0: правда.
1: Сразу понимаю, что это вот традиции, да, которые
0: конечно.
1: Идут из 90-х годов.
0: Ну, кстати, Анатолий Юрьевич же работал тогда в ленинской смене, да, ведь?
1: Да,
0: вот это,
1: да.
0: Той самой ленинской смене, вот этой, выдающейся. А Светлана Аркадьевна Кулошинская в рабочем работала, насколько я помню.
1: Да, наша основательница, главная учредительница.
0: Да.
1: Вот, наверное, это будет интересно молодым слушателям. Она долгое время после окончания Ленинградского госуниверситета, факультета журналистики, не могла найти себе работу. Это было очень сложно. Тогда было много журналистов, и пробиться сквозь эту вот плеяду ярких журналистов, газетных тогда, да, было очень тяжело. И она долгое время работала в отделе писем газеты «Нижегородский рабочий». И в 90-е годы, когда у нас начали формироваться первые институты, вот институты государственные, я имею в виду, и у нас появились первые мэры и губернаторы, да, и вот немцовский период, многие не вспоминают, а вот Амари Хасанович Шарадзе, наш первый мэр, он как раз-таки и открыл вот этот вот, дал зеленый свет всем новым медиа, которые тогда формировались. И формировались, ну, буквально раз в неделю. Новая газета, новый вообще какой-то там, ну, не знаю, холдинг, да, печатный и так далее. Вот. И у Светланы Аркадьевны началась ее карьера, вот, скажем, после 45 лет. Это тоже очень...
0: Удивительная
1: очень
0: история. Удивительно. Да, Анатолий Юрьевич также, в принципе, тоже. Это уже, в общем-то, были состоявшиеся люди, да, как бы. Особенно по тем временам. Это сейчас, может быть, кажется. Сейчас же у нас это молодежь, что уже вот с каждым днем все... Еще немножко и я буду молодым. Еще чуть-чуть. Мы близко к этому идем. Тогда все-таки 45 лет, это были прям вот 45 лет.
1: Да, люди. Уже такого предпенсионного возраста.
0: И вот они, по сути, начинают эту вот новую свою жизнь, в которой вот это начинается все. Вот это вот движение по вертикали, по горизонтали. Ты сейчас сказала про Амари Хасановича. Вот я, поскольку работаю еще депутатом, да, мы же вот буквально проголосовали, вот это было, по-моему, в прошлом году, назван сквер же в его честь, в сортировке. Это заслуженно. Заслуженно, да.
1: Потому что благодаря его усилиям на самом деле произошло становление системы СМИ в нашем регионе. И появился «Волга», и другие телекомпании. Да. Ну, грустно, конечно, об этом говорить сейчас тем, кто не слушает телевизор, да, он не смотрит телевизор и почти не слушает радио, кроме как вот того времени, когда в автомобиле находится. Но, тем не менее, ну, давайте представим тот момент, что вот интернет... А, кстати, вам можно сейчас это представить достаточно легко? Интернет — все, а вот традиционные медиа живы. И вот вы вернулись к этому интересному, старинному, традиционному ресурсу. И верьте мне, вот, например, если говорить о радио, то вы будете в состоянии прослушать достаточно большой объем вещания, потому что там будут ваши любимые песни, да. Там будут, ну, возможно, нужные вам новости, какая-то необходимая, ну, может быть, рекламная информация, которая-то не так бесит.
0: А где-то даже знакомые голоса, которые иногда и успокаивают еще. И убаюкивают местами. Снаркадина Колчинская, Анатолий Ильич Новиков, основатели радиостанции, которые, по сути, вот создали ту атмосферу, да, ту экосистему, в которой вот уже мы, как тогда называл нас Наркадина, пионеры, получили доступ уже к управлению, да, стали там совладельцами радиостанции, и то, что называется, вот уже эти вот, для кого-то они лихие 90-е, для нас 90-е были совершенно невероятно, на мой взгляд, интересные, сказочные.
1: Ну да, 20 лет стать соучредителями большого ресурса,
0: Да. Ну и, конечно, радиостанция, которую слушали там 300-400 тысяч человек в сутки, была аудитория, да, ну, тогда по-другому было, там радиостанция была, собственно, 2,5, да, поэтому, тем не менее, да, я просто помню эти времена, это, конечно, была совершенно другая история, и это, конечно, удивительно, что 20-летние, там, 23-25-летние люди сидели в эфире с сознанием дела, рассказывали о жизни.
1: Ну да, нет, это, конечно, было несколько нелепо, да, если мы сейчас...
0: С точки зрения радиовещания мирового, конечно, странно было, да.
1: Да, но с точки зрения тогда адекватности восприятия аудитории, мне кажется, все было прям на уровне.
0: Ну да.
1: У нас еще были и видео сразу приложения, то есть у нас сразу была конвергентная журналистика,
0: о которой никто не знал. Да, у нас уже все было, да. Мы в этом смысле опередили, конечно, да, и задавали там. Да, собственно, ну, так получилось, собственно, поэтому мы живы. Уже никого нет, все же подходили к станку, все пытались сделать местную станцию, многие люди, ну и где все? Да? Свет, я недавно пытался, ну, представить, ну, вот так вспомнить людей, ну, кого я помню, у тебя память лучше, чем у меня. Мне показалось, что вот за эти 34 года, ну, где-то по 1000 точно работало на радиостанции в разные времена, в разных... Ну, помнишь, да, вот...
1: Ну, в штате порядка 300.
0: 300, да. Ну,
1: приходящих, уходящих, да, ты прав, да, где-то около 1000 человек.
0: Ну, просто в пиковой точке, я помню, когда эфир был прямой 24 часа в сутки, не было ни интернета, ни программ, ничего, да, когда нужно было каждую песню доставать, компакт-диск и менять, помнишь, да, у нас работало 75 человек, я помню этот момент, 75 человек.
1: Да.
0: Было 12 ведущих эфира, которые вот посменно приходили.
1: Я помню, что у нас было три водителя дежурных.
0: Три водителя, да. То есть в какие времена такой завод по производству, да, контента и всего остального. Я уж там молчу про количество суперзвезд разных времен и разных поколений, которые были в нашей студии. Такие были времена. Мы сейчас не то чтобы ностальгируем, мы скорее больше информируем, да.
1: Ну вот сейчас мы буквально час тому назад беседовали с еще одной бывшей сотрудницей радио «Рандеву» Натальей Власовой, которая передает тебе большой привет.
0: Наташа, привет тоже.
1: Она руководитель очень большой компании «Новые медиа». Может быть, молодежь ее знает по проекту «Вместе медиа». То есть это большая такая конференция, где собираются молодые всякие исследователи, журналистики в разных ее интерпретациях и направлениях. Так вот, она сказала очень важную вещь. Она сказала, что несмотря на то, что сейчас нас пытаются всех подогнать под тему, не знаю, промпт-инжиниринга, каких-то там бесконечных маркетологов собственного медиа-контента, да, все-таки у традиционных медиа остается большой-большой вот плюс, что ли, да. Мы должны, во-первых, объяснять, что происходит, да. Во-вторых, ну, показывать истинные какие-то источники информации, источники событий, и связывать вот то, что происходит, да, с теми людьми, теми организациями, которые могут помочь, да.
0: Еще мне кажется, что классические СМИ, вот в том понимании, о котором мы говорим, а радио Рандеву, это, кстати, пример классического СМИ, да, во-первых, там у большинства людей все-таки классическое образование, например, у тебя-то точно, да, в отличие от меня, но я догнал впоследствии.
1: И перегнал.
0: Да, другие у меня случились университеты. Классическое СМИ, это же что, это традиция, это когда поколение следующему поколению все рассказывает, разжевывает, передает. Это традиция, это ритуалы, да, это в конце концов. Вот я, например, да, что происходит? Вот 34 года прошло, я 33 года в эфире работаю, 7 мая отмечал. Я каждый день в 10 вечера делаю что? Открываю лэптоп, открываю Mac, и я собираю эфир на следующий день. Это традиция, это не делает никто. У всех это делает машина.
1: Да, конечно.
0: И поэтому мы живы, нас слушают, потому что здесь есть, кроме, понятно, техники, программ, где-то местами даже искусственного интеллекта, здесь еще есть то, что я называю душа, и то, что называются руки. И вот здесь меня подделать и повторить невозможно. Как говорил Довлатов, наш с тобой любимый, талант и похоть подделать невозможно. Вот я
1: абсолютно
0: здесь
1: согласна. Более того, я считаю, что и прекрасный инструмент, да, во многом нам помогающий, но какие-то ключевые позиции и базовые ценности, они в ней как инструмент,
0: конечно,
1: они человеческие. Вот. И, ну, может быть, кто-то сейчас, кто сидит, слушает нас, опять же, в автомобиле или, там, скажем, через Яндекс.Музыку, да, кстати, вы можете это сделать.
0: Да, и Маруся, пожалуйста, и Алиса, Маруся, все.
1: Да,
0: все.
1: Алису,
0: мы
1: прекрасно.
0: Везде.
1: Вот. Так вот, ну, недоумевают из серии, да, ну, о чем вы говорите. Мы говорим о важном.
0: Да.
1: Мы говорим о важном, потому что, ну, видите, какая ситуация. Технологии могут давать сбой.
0: Это правда, да.
1: Люди пока живы, они те, кем им хочется быть.
0: Это
1: и,
0: правда.
1: Соответственно, они могут быть всем, если захотят. Да? Как ты помнишь, несколько раз у нас техника на радиорандеву ранних лет давала сбой. И
0: я бы сказал, неоднократно, да, это происходило.
1: Оставались мы наедине с микрофоном, и это не мешало
0: иногда
1: продолжать
0: это
1: вещать.
0: Иногда это длилось и час, и больше. Я помню, ты часа полтора, по-моему, ты говорила, да?
1: Ну да, там прям.
0: Причем ты же одна была, насколько я
1: помню. Была одна. Там был человек, который налил на пульт неправильную жидкость, соответственно, пульт.
0: Это тоже была ты, кстати.
1: Да, заморгал, и остался только один канальчик звука. И мне пришлось рассказать биографию, какие-то истории. Вот. Я думала, что я сейчас буду рыдать, но нет, ничего.
0: В таких случаях Антон Юрьевич говорил работать голосом, да?
1: Да, да, да, да, да. Да.
0: Вот. Полтора часа работала голосом.
1: Да, это было очень важно. На самом деле, очень многие думают, что это легко, это очень сложно. Даже не в плане подбора текста, смыслов, а работа в голосом в прямом эфире, опять же, без ощущения аудитории, которая тебя,
0: конечно,
1: обычно энергетически подогревает,
0: конечно,
1: а ты здесь в закрытом помещении, это очень сложно, это отражается и на ментальных каких-то способностях, на голосовых связках, это все сложно, ребят.
0: Ну, вот мне часто говорят, приходят сюда, ну, ребята учиться на экскурсии, мы сюда приводим на радио Рудоу, что здесь космический корабль, здесь все фотографируются, ну, все классно. Я начинаю работать в эфире, и говорят, у вас голос отличается? Я говорю, конечно, вы поймите, когда вы меня видите в жизни, вы видите кинетику тела моего, движение, взгляд, мышцы моего лица, глаза, все видно. Я работаю телом, руками, там все красиво. Но когда меня не видно, когда я не чувствую вас, ну, точнее, я вас чувствую, но не вижу ваших отраженных эмоций, вашей реакции, поэтому включается, конечно же, паравербалика, да, голос, интонация, паузы, все. Потом нужно же понимать, что такое антенно-фидерная система, которая висит на телецентре, да, оптика, которая здесь с улицы Горького, добили, наши все супер эти штучки, которые примочки, голос, все же это вот меняется, то пока голос дойдет до
1: потребителя,
0: да, радиоприемника, здесь еще масса разных историй. И это всегда так. Поэтому работа радиоведущего, она, конечно, для людей, которые, ну, такие, немножечко социопаты чуть-чуть, да, то есть такие.
1: Безусловно, безусловно. Тут веселые ипохондрики, да.
0: Да,
1: но, честно говоря, вы знаете, Руслан Марсович, как человек, который работал на телевидении, у тебя и продолжает, да, туда,
0: да,
1: иногда приходить.
0: 100 эфиров в год, кстати.
1: У тебя действительно другой голос и на телевидении.
0: Да,
1: просто,
0: конечно,
1: ну, я понимаю это так, что все-таки, когда ты со своим слушателем наедине, ты показываешь ту субличность,
0: да,
1: которая,
0: да,
1: тебе наиболее,
0: да,
1: приятна,
0: да,
1: как,
0: конечно,
1: я,
0: да,
1: понимаю, да?
0: Да, да,
1: да. Извините, мы все с психозами, ну что ж поделать.
0: Да, да, да, да, да. У кого? Да, у нас у всех, в принципе, болезни одни и те же, но с разным.

0: так далее. Ну, вот, это как раз поколенческая история. Вот, поэтому, ну, надо делать определенные скидки. Да, мы прошли вот через вот эти тяжелые слои времени. И, ну, сейчас такие, как мне кажется, мы такие, немножечко похожи на дуб. Чуть задубевшие, листья еще есть. И ждем, когда Наташа Ростова подойдет и что-то там хорошее скажет под этим дубом.
1: Свет, говорить почти 26 минут. Я понимаю, что мы гожим голосом с тобой это делать долго, но просто наша аудитория, она как бы считает, что нужно иногда послушать песни. Это, кстати, нормально, да, мы понимаем все это, поэтому мы сейчас будем закругляться. Я, не прощаясь с тобой, но прощаясь с тобой в эфире, хочу сказать вот спасибо всем нашим поколениям. Вот мы раз в 5 лет ездим на пароходе. У нас Света организовывает процесс, и мы на каждый юбилей, Бог даст, может, и в следующем году отправимся, если будет солярка, на теплоходе. И у нас собирается, у нас получается сейчас 7 поколений. Вот сейчас уже, по сути, здесь 7-е формируется. Да, 7 поколений радиостанции, да? То есть это 7 людей, причем некоторые, ты помнишь, даже между собой не знакомы, да, не пересекались. Конечно. Тем не менее, вот удивительным образом на этом корабле все 7 поколений как-то сливаются, да, вот как ока впадает в Волгу, да, и все это. И это действительно там сотни людей, которые работали на постоянной основе, и еще там не одна сотня, которые приходили, уходили недолго, были из них, многие стали там большими музыкантами, большими психотерапевтами, большими чиновниками, известными бизнес-тренерами, там, кем только не стали эти люди, то есть если вот сейчас перечислять всех, там, да, депутатами, кстати, Саша Алехин, ты знаешь, да, тоже муниципальный депутат, он в Москве.
0: Депутат Мосгордумы.
1: Нет, он не Дума, он там маленький, как это, управы, но он собирается, насколько я понимаю, делать эту карьеру, тоже работал на радио Юмор-ФМ, да, людей веселил, ну, после радио Рандеву уехал в Москву, работал, ну, и так далее. Очень много менеджеров, которые занимаются радиовещанием. Наташа Власова, да, Павлик Пронин, да, ну, все, кто продолжает жить радио и все, кто в это вкладывает. Дочь твоя тоже занимается,
0: да,
1: радио.
0: Да, и недавно как раз спорила с представителями.
1: И, кстати, родилась на радио и занимается радио.
0: Да-да-да, спорила с представителями там медиа-менеджмента и говорят, ну, Ксения, ну, у вас все-таки нерелевантный опыт. Она говорит, в смысле? Я 27 лет на радио. А сколько вам лет? 27.
1: 27. Я хочу поздравить всех, кто принимал участие в нашей вот этой вот большой радиопрограмме длиной в 34 года. Свет, тебе, конечно, потому что ты всегда была и остаешься сердцем и душой этой радиостанции.
0: Тебе
1: человеком
0: тоже,
1: который всегда подставляет нам плечо, всегда с нами, рядом. Ты знаешь, что мы с тобой там не просто дружбаны и близкие, а такие, нас связывает жизнь. Ну, так, треть жизни там, ну, радиостанция треть века, да, больше половины жизни нашей, а мы провели вместе. Я с такой благодарностью большой очень тебе и всему тому, что ты для радио в России вообще делаешь и будешь делать. Все твои студенты, которые время от времени приходят к нам, и у нас начинают работать. Ира Ростова тоже, да, вот сейчас из нашей, она уже пару лет работает, да, тоже же, ну, училась.
0: Ходит
1: к тебе, да. Ну, в общем, друзья мои, если дело касается радио, все к Свете, да, тут без вариантов, то, что называется. Света, я тебя благодарю, пойдем накатим.
0: Пошли.
1: Да, мне кажется, такой у нас план. Ну, а я поставлю тебе песню, которую ты, разумеется, знаешь, любишь. Это твой Алан Сушон, твой замечательный, да, Фюль Сентименталь, да, да. Сентиментальные люди. Какие были, такие остались здесь на радио Рандеву. Свет Новаторов, Свет, спасибо.
0: Спасибо.
1: Пока.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости – в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о росте популярности общественного транспорта в городе. О новых масштабных пробках на Канавинском мосту. Но вначале о росте стоимости проезда переправы через Волгу. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, в CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н», междугородний общественный транспорт получит номера от 500, новую нумерацию обещают вводить постепенно. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какой процент горожан пересел с автомобилей на автобусы? Тем временем городские власти снова решили поменять нумерацию автобусов. Также в выпуске: о работе для подростков. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство News.NN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н», междугородний общественный транспорт получит номера от 500, новую нумерацию обещают вводить постепенно. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий для школьников: курьер, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала, промоутер, официант, бариста, а также сотрудник ресторана быстрого питания и разнорабочий. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня и завтра нейросеть Яндекса ожидает теплые дни с небольшими дождями. Температура нижегородского воздуха будет колебаться в комфортных пределах от 20 до 25 летних градусов. В конце рабочей недели может немного похолодать.

0: 104 FM.
1: Радио, рандеву.

0: Vous écoutez Radio Rendez-vous.
1: Вы слушаете Радио Рандеву.
2: Слушайте Радио Рандеву.
3: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: конца июля.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о росте популярности общественного транспорта в городе. О новых масштабных пробках на Канавинском мосту. Но вначале о росте стоимости проезда переправы через Волгу. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, в CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н», междугородний общественный транспорт получит номера от 500, новую нумерацию обещают вводить постепенно. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий для школьников курьер, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала, промоутер, официант, бариста, а также сотрудник ресторана быстрого питания и разнорабочий. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Vous écoutez Radio Rendez-vous.
1: Вы слушаете Радио Рандеву.
2: Слушайте Радио Рандеву.
3: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

0: Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Моя игра. 98. Баста.
2: Баста здесь.
1: 2-2-0-6.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какой процент горожан пересел с автомобилей на автобусы? Тем временем городские власти снова решили поменять нумерацию автобусов. Также в выпуске о работе для подростков. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство News.NN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, в CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н», междугородний общественный транспорт получит номера от 500, новую нумерацию обещают вводить постепенно. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий для школьников: курьер, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала, промоутер, официант, бариста, а также сотрудник ресторана быстрого питания и разнорабочий.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о росте популярности общественного транспорта в городе. О новых масштабных пробках на Канавинском мосту. Но вначале о росте стоимости проезда переправы через Волгу. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, в CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н», междугородний общественный транспорт получит номера от 500, новую нумерацию обещают вводить постепенно. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий для школьников курьер, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала, промоутер, официант, бариста, а также сотрудник ресторана быстрого питания и разнорабочий. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске бензин стал дороже, зато его стало больше. Футбольный клуб «Пари НН» переродился в Нижний Новгород. Но вначале о том, в чем регион уступил Москве, Питеру и Краснодару. Нижегородская область снова названа одним из самых аварийных регионов. За первый квартал года, согласно данным «Промрейтинг», в регионе произошло 1815 аварий, что на 7,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. По числу аварий область уступила только Москве, Краснодару и Питеру. Отдельно отмечено большое количество ДТП с детьми-пассажирами. ФК «Нижний Новгород» больше не «Пари НН». В футбольном клубе произошла смена учредителя. Также клубу вернули прежнее название. Как сообщается, компания «Пари» сохранила статус партнера. Новым же генеральным партнером станет «Нишфарм». Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в непростой экономической ситуации сделано все, чтобы сохранить команду. При этом силы будут сконцентрированы на развитии детско-юношеского футбола. Нижегородцы в начале этой недели сообщили об улучшении ситуации с бензином в городе. О сокращении очередей на заправках сообщали горожане в соцсетях. Также это подтверждают данные сервисов мониторинга бензина и журналисты нижегородских СМИ. Напомню, в конце прошлой недели региональное правительство обратилось к крупнейшим поставщикам топлива с просьбой увеличить объемы поставок. Тем временем в области продолжается заметный рост цен на топливо. По итогам прошедшей недели, как заметил Росстат, больше всего подорожал 92-й бензин до средних 70 рублей за литр. 95-й продают по 75-25, 98-й и выше обходится чуть дороже 95 рублей. Дизель сохранил стоимость на уровне 81 рубля с небольшим. И суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский показатель. Он поднялся до 1,357. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Телеграм. Коэффициент показывает среднее количество детей на одну женщину. С прошлого июня прирост составил 8%. Это лучший результат в России. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города. Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: It's time to sing some happy songs.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о росте популярности общественного транспорта в городе. О новых масштабных пробках на Канавинском мосту. Но вначале о росте стоимости проезда переправы через Волгу. Канатка между Нижним Новгородом и Бором повышает стоимость проезда. Разовая поездка на канатной дороге с 15 июля составит 200 рублей, о чем сообщается на официальном сайте переправы. Цена на проездные и льготные билеты не изменится. Повышение стоимости поездки связали с ростом цен на энергоносители и запчасти для канатных дорог. В Нижнем Новгороде планируют масштабную реконструкцию Канавинского моста. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Специалисты приступили к проработке вариантов модернизации переправы. После этого станет известен перечень работ и их сроки. В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971. Нижегородцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. Как сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию, полученную в компании CityCard, рост пассажиропотока в начале июля составил около 2,5%. На вопрос, рассматривается ли возможность увеличения количества общественного транспорта в городе в связи с ситуацией с бензином, в CityCard не ответили. В Нижнем изменится нумерация автобусов. Согласно постановлению на портале правовой информации, городским маршрутам теперь будут присваивать номера от 1 до 199, пригородным от 200 до 449, ночные автобусы получат номера от 450 до 499 с добавлением в начале буквы «Н», междугородний общественный транспорт получит номера от 500, новую нумерацию обещают вводить постепенно. И несовершеннолетних сотрудников нанимают 18% нижегородских компаний. Это в ходе опроса выяснил Суперджоб. 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, 12% только стажировку. В числе самых популярных вакансий для школьников курьер, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала, промоутер, официант, бариста, а также сотрудник ресторана быстрого питания и разнорабочий. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Алло, салют, сунте, ун, хайдут.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».